0: Реклама.
1: Каштовонес, амата музыка, веса летова вейно швенте. Смельгевичу тайсте, гропис килье, вайцанавичус йоли серкуяля, скряудюк анклес, картвел ансамблис рихо. Гягоже шешолекта дейна, шешолекта валанда тельщус, жамайтю кайма музеев по отвору донгу, жамайтю гид.